тогда сыграет. Ваш я цыган без ему скрыт. Он де лост мит сих оф канфуй депортиен. Ту бист кума оне гэс, от мит никс верлост ди вэрт. Ой, загава, ту хост гор никс